0: Твоите незабравими хитове. Радио Вега Плюс.
1: Escucha el ritmo.